Средства. Господи, что такое? То есть, когда летом стакана лезут мухи, то происходит блесетно, всякий дурак помет. Не перебивайте, не перебивайте, вы видите, вы видите. Пожалуйста, сначала.

Ogni snабной пыль породы, он возрос редина рода, но гонимой местью царской, славной самитью боярской, он напрекся бья страданию, казням, пыткам, местью занью, и пошел вещать народу, братство, равенство с породу. Эх!

А чтоби тебе спрекословно посещить французское ярство, борьячи своем и царство, сделать общими имения и предать навеки мщенью церкви браки и семейство мира, славу, злодейство.